Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Сони Фодера, D.O.D. по Пит Баскам.

0: Мама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама.
6: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
7: Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. 9 мая. Это день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. С Днем Победы! Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. С Днем Победы!

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Беларуси 8 часов утра. Девятое мая. Праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 45-го. Пусть над головой всегда будет чистое небо и яркое солнце. С Днем Победы! Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Беларуси 9 часов утра. С Днем Победы! Пусть в ваших домах всегда будет согласие, покой и мир. Пронеся сквозь время эту память, мы неустанно будем помнить и чтить победу и отвагу наших предков. С Днем Великой Победы! В радиусе новостей!
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси сегодня празднуют День Победы. Для жителей страны это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу. 81 год назад, 9 мая 1945-го, была одержана победа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Жертвами стали не менее 3 миллионов человек. Президент Александр Лукашенко назвал победу в Великой Отечественной войне великим достоянием. Об этом он заявил накануне на встрече в Кремле с лидером России Владимиром Путиным. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все и погибали десятками, сотнями, тысячами, отметил глава государства. Сегодня в Минске изменят работу наземного транспорта из-за праздничных мероприятий. Так, с 10 до 21.30 предусматривается увеличение количества подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24 и 69. Вместе с тем, с утра отменилось выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Накануне завершился первый сезон шоу «Фактор бай дети». За звание победителя боролись 8 суперфиналистов, но зрителям предстояло выбрать только одного. Как итог, уверенную победу одержала Влада Табола. Она получила целых 125 610 голосов. Юная звездочка из Барановичей покорила сцену и сердца миллионов белорусов. И в завершении Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Если увидел, не проходи мимо, сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Музыка. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM. Только топовая музыка.
0: Великая Победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы!

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, преувеличивают ли масштабы сражений, какие ключевые операции были во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси и какие роды войск использовались.
0: Фронтовая сфера.
1: Во время Великой Отечественной вооруженные силы СССР включали в себя сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, войска противовоздушной обороны и тыл. За время войны было мобилизировано более 34 миллионов человек. Только представьте себе, это примерно в 4 раза больше текущего населения нашей страны. Все они участвовали в таких масштабных сражениях, как Курская битва, Московская битва, битва за Берлин. Однако самыми знаковыми для Беларуси стали операция «Багратион» с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ней участвовало более 2 миллионов человек. В ходе этой операции Беларусь была освобождена, а советские войска вышли к границам Германии. Еще одним масштабным местом обороны стало Буйническое поле, где 172-я стрелковая дивизия, а их было всего 12 тысяч человек, сдерживали немецкие войска. Всего 12 тысяч против целой армии. В ходе боев за 14 часов уничтожили 39 танков и бронемашин. Оборона Брестской крепости, начавшаяся 22 июня 1941 года, также стала символом мужества и отваги, когда гарнизон численностью около 9 тысяч человек более месяца сдерживал натиск немецкой армии, которая состояла из 17 тысяч человек. Героическая стойкость бойцов принесла крепости заслуженное звание «Крепость-герой». Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ. С Днем Победы!

0: Беларуси 10 часов утра. Победа нам еще раз напомнит о том, что добро, несомненно, побеждает зло. Что героизм есть в сердце каждого. С Днем Великой Победы!
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко накануне встретился в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стало празднование Дня Победы. Белорусский лидер обратил внимание на позицию некоторых, с кем ранее жили в одном государстве, кто почему-то отказывается признавать этот праздник.
6: Всегда встает вопрос, ну зачем мне они это делают? Это такое наше достижение. Мы спасли в свое время, наши предки спасли от коричневой чумы. Да не только Европу, весь мир спасли. Ясно, что было бы с нами, не только с нами, проиграя эту войну, наши предшественники. Ну, зачем мы это делаем? Это уже случилось. Это наше великое достояние.
5: Прямо сейчас начинается парад Победы на Красной площади в Москве. Там пройдут и белорусские курсанты. Примет участие в мероприятии президент Александр Лукашенко. Из-за серьезных мер безопасности в 26-м в параде Победы будут участвовать только пешие колонны. По брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Переговоры США и Ирана в Пакистане могут возобновиться на следующей неделе. Как пишут СМИ, стороны работают с посредниками над составлением меморандума о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении войны. Если Вашингтону и Тегерану удастся добиться прогресса, первоначальный срок длиной в месяц может быть продлен по обоюдному согласию. Компания Meta внедряет новый инструмент на базе искусственного интеллекта для проверки возраста пользователей. В первую очередь он будет направлен на определение аккаунтов, которые ведут дети младше 13 лет, так как по правилам Instagram и Facebook предназначены для тех, кто старше этого возраста. Аккаунты пользователей, которые подпадут под подозрение в том, что они слишком маленькие для этих соцсетей, будут деактивированы. Далее коммерческая информация. Только по 31 мая в Zika украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Zika – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM. Только топовая музыка.
0: Радиус

0: вами акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
5: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: пошел в тусыны.
1: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM. Только топовая музыка.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. С днем Великой Победы.
4: 9 мая является днем всенародного торжества. Праздником Победы.

0: или на сайте lema.by.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, почему случилась массовая эвакуация заводов на восток Советского Союза, запускали ли производство с нуля и какие заводы остались на территории Беларуси во время войны.
0: Экономическая сфера.
1: Для заводов самый страшный период пришелся на осень 41-го. Тогда уже была захвачена вся Беларусь, и немецкие войска пробрались к России. До Великой Отечественной войны на территории Беларуси активно строились заводы в разных отраслях промышленности. К началу войны в Минске функционировало около 40 новых предприятий. Однако большую часть оборудования крупных заводов с наступлением войны нужно было эвакуировать на восток СССР. Станки, оборудование, людей – все грузят в вагоны и отправляют за тысячи километров. Во время войны на территории Беларуси не осталось ни одного завода. По дороге на восток некоторое оборудование было подбито, но большая часть все же доехала до места назначения. Всего удалось спасти 124 крупных промышленных объекта,

0: и вывести более 17 тысяч единиц ценной техники и станков. Несмотря на то, что одни предприятия остались самостоятельными, а другие объединились с местными производствами, все они круглосуточно выпускали необходимую продукцию. А поскольку большинство мужчин ушли на фронт, на заводах остались работать женщины. Причем смены были круглосуточными и без выходных. Многие из белорусских фабрик так и не вернулись обратно. Однако некоторые существуют до сих пор. Так, например, обувная фабрика «Красный Октябрь» до сих пор работает в качестве части холдинга белорусской кожевенной обувной фабрики «Марка». Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
1: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ. С Днем Победы!

0: Белоруссии 11 часов утра. 9 мая. Это день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. С Днем Победы! В радиусе новостей!
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь призывает все страны к диалогу вместо конфликтов. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, жителей республики, с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что дата 9 мая 45-го стала навсегда священной для каждого белоруса. Она напоминает о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков. Общенациональная минута молчания состоится сегодня в Беларуси в 12:00. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. США готовы направить переговорщиков в Россию для содействия урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Однако, по словам американского лидера, это вряд ли сможет помочь развитию диалога между Москвой и Киевом. Президент США также поддержал возможное продление перемирия между Россией и Украиной. Хантавирус не станет следующей пандемией. Такое мнение озвучил эксперт в области здравоохранения Ашиш Джа. Это не тот вирус, который так легко распространяется, отметил специалист. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм хантавируса в предполагаемом очаге заражения оказался андским, который, как известно, передается от человека к человеку. Однако для заражения необходимо длительное в течение многих часов взаимодействие с заболевшим. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже. Если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть, а подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка. На сайте belapb.by или по телефону 136. С новостями на этом все, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, и ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на «Радиус FM». Только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
3: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ. Только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. С днем Великой Победы!
2: Праздником Победы!
3: А война закончилась внезапно.
4: По знаменованию победоносного завершения Великой Отечественной войны Советского народа. 9 мая является днем всенародного торжества.

0: Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. Радиус FM.

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, как эвакуировали людей во время Великой Отечественной, зачем была нужна карточная система и действительно ли дети войны рано повзрослели.
0: Социальная сфера.
1: С начала войны перед Советским Союзом стала жизненно важная задача – спасти людей и ценные ресурсы от наступления врагов. Уже в июне 41-го был создан специальный совет по эвакуации, который координировал отправку людей на восток, в частности, на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В первую очередь вывозили самых беззащитных – детей, пожилых людей и женщин. На нашей территории из-за быстрого наступления немцев вывести удалось не всех. Всего из республики удалось эвакуировать около 1,5 миллионов человек, включая 17 тысяч детей из детских домов и интернатов. Путь в тыл был тяжелым и опасным, дороги были переполнены, а вражеская авиация постоянно бомбила эшелоны. Люди уезжали практически без вещей, часто только с тем, что могли унести в руках. Для помощи беженцам на крупных станциях работали эвакуационные пункты, где можно было получить еду и медицинскую помощь. Но и на новых местах жизнь оказалась суровой. Продуктов не хватало, поэтому ввели карточную систему или талоны. Это были специальные бумажные документы, по которым каждому человеку полагалась строго определенная норма хлеба, крупы или сахара в день. Получить еду без такого талона было практически невозможно, и потеря карточки для многих означала голод. В это тяжелое время детям пришлось повзрослеть гораздо раньше срока. Оказавшись вдали от дома, чаще всего без родителей, они не только учились, но и работали наравне со взрослыми в полях, госпиталях, на заводах. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ.

что снится тебе, солдат. Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: Белоруссии полдень. Девятое мая. Праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 45-го. Пусть над головой всегда будет чистое небо и яркое солнце. С Днем Победы!
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком...
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь не может эту великую победу кому-то отдать. Об этом накануне заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что в годы Великой Отечественной войны белорусы потеряли каждого третьего жителя страны.
6: Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня. Считайте белорусский народ к участию в этом великом действий. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь, знаю, что и вы это цените и гордитесь.
5: А уже сегодня Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. Глава белорусского государства вместе с другими лидерами стран располагался на центральной трибуне рядом с ветеранами. После президент возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля. По возвращении в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Сотрудники ГАИ перекроют дороги в Минске на время празднования Дня Победы. Так, например, с 12.30 до 16.00 будет ограничено движение по проспекту Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова. Также с 12.30 до 20.00 будут перекрыты улицы в районе Площади Победы. Движение будет ограничено за исключением общественного транспорта, который здесь прекратит курсировать с 16.00. Подробнее о движении общественного транспорта читайте на сайте Минск. Брещане поддержали республиканскую акцию «Споем День Победы вместе». Прошла она необычно. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» легендарную песню исполнил сводный хор, вместе с которым пели тысячи людей. В Бресте сложилась незыблемая традиция празднования Дня Победы. Многие местные жители и гости города считают своим долгом 9 мая прийти в Брестскую крепость, чтобы поблагодарить защитников за мирное небо и почтить их память. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу. При покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия. Первые два года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Так и вы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, и ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM. Только топовая музыка.
0: Радиус FM. С Днем Победы!

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: Зимний шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Лево», группа «Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ.
3: Бигарекса и Фейтлесс.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно. Во многих районах дожди, местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. Местами по республике прогремят грозы, и ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Местами, а по северу во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске днем плюс 8-10, в Минске 9-11 тепла, в Бресте плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 16-18, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM. Только топовая музыка.
0: Великая Победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы. Радиус FM.

0: нами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате, ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
6: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, как готовили медицинских работников, где оперировали раненых во время Великой Отечественной и какие лекарства изобрели за это время.
0: Медицинская сфера.
1: С первых дней захвата Беларуси медики вступили в борьбу, совмещая оказание помощи раненым с непосредственным участием в обороне городов и в Брестской крепости. В условиях тяжелых бомбардировок врачи и студенты мединститутов Минска и Витебска массово уходили на фронт или вступали в ряды народного ополчения. На оккупированных территориях медицинские работники создавали подпольные группы, тайно снабжая партизан лекарствами и инструментами. Также создавались полевые госпитали, в которых прямо под открытым небом лечили раненых, чаще всего наживую. Особым подвигом стала выдача фиктивных справок о нетрудоспособности, что спасало мирных жителей от угона на работы в Германию. К 1944 году в партизанских отрядах Беларуси трудились тысячи врачей и медсестер, а Белорусский медицинский институт продолжал готовить кадры даже в эвакуации. Причем на лекции могли приходить не только студенты, но и обычные слушатели. Военно-полевая медицина того времени была нацелена на максимально быстрое возвращение бойцов в строй. Для этого была внедрена система этапного лечения и сортировки раненых. Огромный вклад в победу внесли женщины, которые составляли почти половину врачебного состава и абсолютно весь штат медицинских сестер. В условиях антисанитарии они успешно боролись с эпидемиями тифа и дизентерии, проводя массовую вакцинацию и организуя санитарно-контрольные пункты. Наука также не стояла на месте. Началось производство отечественного пенициллина и внедрение новых методов хирургической обработки сложных ран. Несмотря на то, что за годы оккупации медицинское оборудование Беларуси было полностью разрушено, врачи продолжали спасать жизни детей и взрослых. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ.

0: Беларуси 13 часов.
1: Радиус ФМ. С днем Великой Победы.
2: 9 мая является днем всенародного торжества. Праздником Победы!

0: в радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Об этом он заявил в ходе торжественных мероприятий ко Дню Победы в Москве. «Все будет нормально, все хотят жить. Как бы вы, журналисты, не подавали этот разный материал со всех сторон, все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе жизнь», — уверен белорусский лидер. 92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом, показали соцопросы Нанбеларуси. Примерно 9 из 10 жителей страны отмечают, что Великая Отечественная война – самый значимый период в истории государства. Основным источником получения информации о тех событиях свыше 40% опрошенных назвали телевидение. А что касается ассоциации с Великой Отечественной, примерно половина респондентов отметила партизанское движение в Беларуси и защиту Брестской крепости. Продление перемирия в Украине пока не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что пока не планируется диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Напомню, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на предложение главы Белого дома установить перемирие с Украиной в период с 9 по 11 мая. Победителем первого сезона шоу «Фактор Байдети» стала Влада Табола. Уроженка Барановичей разделила триумф со своей наставницей Настей Кравченко. К слову, между первой и второй строчкой разрыв минимальный – 48 баллов. Теперь Влада – обладательница главного приза шоу-проекта «Домашней студии звукозаписи». На второй строчке расположился Дамир Набиев, а тройку лидеров замкнула Виктория Бадытчик. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. С Днем Победы!

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето-2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
2: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
3: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла, в Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. С днем Великой Победы!
2: 9 мая является днем всенародного торжества.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, как мотивировали людей во время войны, а также кто и зачем поднимал боевой дух.
0: Идеологическая сфера.
1: Война – это тяжелое время для любого народа. Страх, голод, смерти. Все это подавляет характер и подрывает боевой дух. Чтобы этого избежать и мотивировать людей, власти создали духовное оружие – социалистическую идеологию. Партия направила все усилия на воспитание мужества и верности Родине. С первых дней захвата жизнь всей страны была перестроена на военный лад. В армию ушли миллионы коммунистов, чтобы личным примером вдохновлять бойцов. Главной задачей пропаганды было разъяснение справедливого характера защиты Родины, что помогало поддерживать высокий боевой дух как на фронте, так и в тылу врага. На захваченных землях создавались партизанские зоны, где полностью восстанавливалась советская власть. Белорусские учителя и врачи в лесных отрядах продолжали воспитывать молодежь в духе патриотизма. Идеологическая борьба мешала оккупантам использовать ресурсы страны для нужд Германии, а вера в освобождение заставляла людей рисковать жизнью ради помощи фронту. Идеологическое воздействие основывалось на традициях патриотизма и единства всех народов СССР. И это делало сопротивление по-настоящему массовым. Представьте себе, миллионы людей, сплоченные одной целью. Среди партизан и подпольщиков активно работали комиссары, которые разъясняли политическую обстановку и организовывали торжественные клятвы при вступлении в отряды. А основным лозунгом того времени стал призыв «Все для фронта, все для победы». Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. Великая победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы!
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко позитивно оценил прошедший в Москве парад Победы. Он заявил, что у него хорошее впечатление от этого мероприятия, даже если не пригласили бы меня на парад. «Я бы приехал на свою Красную площадь, в свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей», — отметил глава государства. Местом притяжения жителей Минской области и гостей Центрального региона 9 мая стал мемориальный комплекс «Курган Славы». Мероприятия начались с торжественной церемонии возложения и митинга. Для гостей праздника подготовлена насыщенная программа – музей под открытым небом, выставка-продажа продукции местных предприятий и ремесленников Центрального региона, выступления артистов. Пентагон начал публиковать новые архивные файлы об НЛО. В блоке открытых документов на данный момент находится более 160 файлов с якобы свидетельствами наблюдения НЛО в разных точках мира. При этом аудитория может самостоятельно делать выводы об их содержании, отметили в военном ведомстве США. Документы, как сообщается, собираются публиковать на постоянной основе. Юный YouTube-изобретатель с ником Flamethrower сделал зарядку для телефона от хомяка. Она подключается к беговому колесу грызуна. Идея появилась после того, как его брату подарили хомяка. Ночные пробежки питомца по колесу мешали спать, и школьник решил использовать это с пользой – превратить колесо в мини-турбину. Принцип простой – если мотор вращать, он может вырабатывать электричество. Так работают турбины, только обычно их крутит пар, ветер или вода. В этом же случае простой хомяк. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Победа нам еще раз напомнит о том, что добро, несомненно, побеждает зло. Что героизм есть в сердце каждого. С Днем Великой Победы!

0: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
0: Реклама. Великая Победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы!

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Радиус ФМ. С Днем Победы!

0: Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, зон, зон.
1: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, на чем передвигались в те часы, как работали поезда и что делали немцы, чтобы не дать проехать советским войскам.
0: Транспортная сфера.
1: Несмотря на то, что в военное время уже существовали машины и автобусы, для перевозки большого количества людей и тяжелого груза чаще всего использовали поезда. Они могли работать на любом угле и даже на дровах. Поезда двигались по принципу живой очереди или караванами, чтобы доставить как можно больше войск за один раз. Машинисты работали сменами по несколько суток, даже не смыкая глаз. Обстрелы и бомбы часто становились привычными, просто новая составляющая дня во время войны. Железнодорожные пути тогда восстанавливались в сжатые сроки благодаря специальным батальонам. На территории Беларуси в тылу врага работала система скрытого транспорта, когда грузы доставлялись партизанами на лошадях. Для перевозки техники использовали тяжелые платформы, а для перевозки солдат – знаменитые вагоны-теплушки. Враги понимали важность дорог и делали все возможное, чтобы нейтрализовать движение советских войск. Фашистская авиация вела непрерывную охоту за эшелонами, стараясь разбомбить узловые станции и мосты. Немцы создавали специальные отряды заграждения, которые при отступлении взрывали рельсы. На захваченных территориях немцы перешивали советскую широкую дорогу на узкий европейский стандарт, чтобы наши паровозы не могли проехать. В лесных массивах Беларуси гитлеровцы вырубали деревья вдоль путей на сотни метров, чтобы партизаны не могли подойти незамеченными. Несмотря на все диверсии и блокады, советские войска находили способы прорываться к линии фронта. Движение поездов не прекращалось ни на один день. Инженерные войска Красной Армии научились наводить временные переправы и восстанавливать пути быстрее, чем немцы успевали их разрушить. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. Радиус FM. С днем Великой Победы.
1: 9 мая является днем народного торжества, праздником Победы!

0: в радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Память о героях Великой Отечественной войны служит ориентиром в работе белорусских дипломатов. Об этом заявили в МИД нашей страны. Как отметили в ведомстве, память о неизмеримой цене, заплаченной за право быть хозяевами на своей земле, служит надежным ориентиром в повседневной работе белорусских дипломатов, которые отстаивают правду о событиях Великой Отечественной войны на международной арене. Возле Кургана Славы летом планируют открыть кафе в стиле 60-х годов. Об этом рассказал председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко. В прошлом году на мемориальном комплексе была завершена большая реконструкция. И по поручению главы государства был разбит сад. Также здесь завершают реконструкцию кафе, которое было решено стилизовать под 60-е годы прошлого века. Это как раз то время, когда строился мемориал. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи участвует в разработке стратегии по дипломатическому урегулированию конфликта с США, пишут СМИ. По оценкам американской разведки, новый верховный лидер Ирана играет решающую роль в формировании военной стратегии наряду с высокопоставленными иранскими чиновниками. В отчетах отмечается, что Маджтаба Хаменеи, вероятно, помогает определять ход переговоров Ирана с США по прекращению войны. Китайские ученые разработали водяную батарею, которая работает в 10 раз дольше стандартных аналогов. Ключевое преимущество устройства – это отсутствие токсичности и возможность безопасной утилизации без вреда для окружающей среды. По оценкам экспертов, она может проработать до 24 века. Также, по словам ученых, электролиты из батареи настолько безопасны, что их можно использовать как рассол для приготовления пищевых продуктов. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай и побеждай. Таковы были новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Радиус FM. С Днем Победы!

0: Радиус FM. С Днем Победы!
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама.
2: Радиус FM. С Днем Великой Победы!
3: Праздником Победы!
4: А война закончилась внезапно.
3: Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы!
1: Радиус FM. С Днем Победы!
5: И пусть

0: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
2: Съем его на палочке, съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, какая советская военная техника стала легендарной, что спасло жизни тысячам людей и чем приближали победу умельцы-самоучки.
0: Научно-технический

0: Криосфера.
1: Во время войны в тяжелых условиях люди учились не жить, а выживать. Но это также привело к тому, что они начали создавать новые лекарства, продукты питания и предметы выживания. Советская наука сумела перенести лаборатории на восток и начать выпуск уникальных изобретений. Главным достижением конструкторов стал танк Т-34, который сочетал в себе мощную пушку, высокую скорость и надежную броню. Он действительно стал легендой военной техники, которая не забыта до сих пор. А в небе врага громили штурмовики Ил-2, которые за их прочность и огневую мощь назвали летающими танками. Настоящим прорывом стали реактивные минометы «Катюша». Они были способны выжигать огромные площади одним залпом. А в медицине произошел великий скачок, когда Зинаида Ермольева получила первый советский антибиотик – пенициллин. Это лекарство спасло миллионы бойцов от заражения крови и гангрены, возвращая их в строй. Также были созданы новые методы консервации крови, что позволило доставлять ее на фронт в огромных количествах. Для нужд связи инженеры разработали компактные и надежные радиостанции, которые работали в любых погодных условиях. Белорусские ученые в эвакуации создавали новые приборы для авиации и артиллерийской разведки. В партизанских отрядах умельцы-самоучки из обломков сбитых самолетов собирали собственные автоматы и пулеметы. Для того, чтобы помочь армии и спасти людей, действовать нужно было быстро. Поэтому изобретатели чаще всего работали ежедневно и не всегда в благоприятных условиях. Для работы зимой были придуманы масла и топлива, которые не замерзали даже в самые лютые морозы. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. Великая Победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы!
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси есть ген чувства победы. Такое мнение озвучил член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Лукьянов. Особенно важно сегодня быть достойным этой победы каждому из нас. Нужно быть достойным в каждом поступке, действии и мыслях. Все наши достижения стали возможны благодаря беспримерному подвигу, великой жертве, положенной предками на алтарь победы, подчеркнул он. В Могилеве более 60 пар школьников исполнили вальс Победы на площади звезд. Акция стала данью памяти героям Великой Отечественной войны и символом преемственности поколений. Участники мероприятия предстали в стилизированных нарядах. Для многих школьников это был первый опыт участия в подобной акции. Подготовка вальса заняла 2 недели репетиций. США вывезли из Венесуэлы 13,5 килограммов обогащенного урана. Об этом сообщило Американское национальное управление по ядерной безопасности. В ННСА заявили, что уран переработают для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд США. Операция проводилась совместно с Госдепом США, экспертами из Великобритании и Международным агентством по атомной энергии. Немецкие аэропорты предупредили о риске массовых отмен авиарейсов летом из-за дефицита и высокой стоимости авиакеросина. В худшем сценарии мощности отдельных аэропортов могут снизиться на 10%. Сильнее всего под удар могут попасть лоукостеры и менее популярные туристические направления. Часть рейсов могут полностью отменить, другие сократить. Это также может привести к росту цен на билеты. И в завершении Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. По 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью +3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью +4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью +4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью +6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем +16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Радиус FM. С Днем Победы!
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Радиус FM. С Днем Великой Победы.
4: 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы!

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек
2: на Радиус ФМ. Сони Федера, D.O.D. по пип-баскам.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, кто такие партизаны, сколько человек участвовало в подпольной деятельности и почему Беларусь получила название «Республика партизанка».
0: Партизанская деятельность.
1: Партизанское движение в годы войны стало по-настоящему вторым фронтом в тылу врага. Миллионы советских людей, оказавшихся в оккупации, отказались подчиняться фашистским порядкам. Самый мощный размах эта борьба приобрела на территории Беларуси. Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, уничтожали предателей и освобождали целые районы. К 43-му году под их контролем находилось более половины Беларуси. На этих территориях работали школы, больницы и даже восстанавливались колхозы. Главная задача партизанов – разрушение вражеских перевозок и связи. Знаменитая операция «Рельсовая война» парализовала движение немецких поездов на тысячи километров. Партизаны взрывали мосты, пускали эшелоны под откос и резали телефонные провода. Гитлеровцам ничего не оставалось, как снимать с фронта целые дивизии, чтобы охранять свои дороги и склады. Для координации этой борьбы в Москве был создан центральный штаб партизанского движения. Такие люди вели активную разведку, передавая Красной армии ценные данные о передвижении немецких войск. Во время операции «Багратион» они нанесли одновременный удар по всем путям отступления врага. Фашисты боялись партизан и называли их «черной смертью», потому что удар мог преследовать из-за каждого дерева. Республикой партизанкой наша страна получила право называться за беспрецедентное патриотическое движение. Во время гитлеровской оккупации на территории Беларуси действовало свыше 1000 партизанских отрядов, где сражались более 370 тысяч человек, которые препятствовали разграблению белорусских земель и угону мирных жителей в рабство. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ. С Днем Победы! Наше!

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов.
1: Радиус FM. С днем Великой Победы.
2: Праздником Победы.
3: Война закончилась внезапно.
2: Ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Лидеры множества стран поздравили президента Беларуси и белорусский народ с 81-й годовщиной Победы. Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Так, например, президент России Владимир Путин в поздравительном послании подчеркнул, что День Победы навсегда вписан в общую историю двух стран как символ мужества, героизма и самоотверженности. Столичный парк Победы принял юбилейный забег отважных. Мероприятие прошло уже в 10-й раз. За эти годы оно уже стало неотъемлемой частью городской культурной программы «Ко дню Победы». Любителей спорта ожидал маршрут протяженностью 2 километра. На дистанции участники преодолели препятствия в виде шин, барьеры, пожарные бумы, сетки и колючую проволоку с проходом через понтонный мост. Была и водная переправа. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле. Разговор длился почти 2 часа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в различных сферах и перспективу возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года. Intel снова будет производить процессоры для Apple. Компании уже достигли предварительного соглашения. Кроме того, яблочные могут заключить похожие договоренности и с Samsung. Причиной такого решения, как предполагается, является желание Apple снизить риски, а они связаны со сбоями в цепочках поставок от давнего партнера Apple TSMC. И в завершении стань участником розыгрыша умной колонки. Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла, в Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. С днем Победы!

0: программы.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
0: Реклама. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью +3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью +4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью +4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью +6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем +16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Великая Победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы!

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы!

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, как поддерживали боевой дух, были ли специальные певчие отряды и о чем писали в газетах того времени.
0: Культурная сфера.
1: Духовная жизнь и культура в годы войны стали той опорой, которая не давала людям сломаться под тяжестью испытаний. Искусство в те дни было направлено на то, чтобы напомнить каждому бойцу о родном доме и ценностях, за которые он сражается. Для этого были созданы специальные фронтовые творческие бригады, которые можно было назвать певчими отрядами. В них входили лучшие певцы, актеры, музыканты и даже циркачи, которые выезжали на самую передовую. Выступать приходилось в лесах, на кузовах грузовиков или прямо в окопах. Такие артисты, как Лидия

0: Русланова и Леонид Утесов были настоящими кумирами, чьи песни солдаты знали наизусть. А некоторые из них знакомы даже нам, та же «Катюша» или «Солдатский вальс». Музыка помогала бойцам хоть на несколько минут забыть о страхе и почувствовать тепло мирной жизни. В газетах того времени, например, «Правде», «Красной звезде» и небольших дивизионных листках писали не только о сухих сводках с фронта. Огромное место занимали рассказы о героизме простых солдат, чтобы каждый читатель смог брать с них пример. Также на странице можно было найти статьи против фашистов и даже письма в тыл. Поэты публиковали там свои новые стихи, а писатели – главы из романов. Самым популярным персонажем газет стал Василий Теркин – обычный солдат, который никогда не терял чувства юмора и смекалки. Наверное, вы тоже про него слышали. На территории Беларуси артисты уходили в партизанские отряды и создавали там свои лесные театры и хоры. Киномеханики привозили на фронт передвижные установки и крутили фильмы прямо под открытым небом. Творческие люди считали своим долгом быть рядом с армией до самого Берлина. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
1: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Радиус FM. С днем Великой Победы.
1: 9 мая является днем всенародного торжества. Праздником Победы!

0: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
1: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
2: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
3: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
2: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
4: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Об этом он заявил в ходе торжественных мероприятий ко Дню Победы в Москве. «Все будет нормально. Все хотят жить, как бы вы, журналисты, не подавали этот разный материал со всех сторон. Все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально в основе жизнь», — уверен белорусский лидер. США готовы направить переговорщиков в Россию для содействия урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Однако, по словам американского лидера, это вряд ли сможет помочь развитию диалога между Москвой и Киевом. Президент США также поддержал возможное продление перемирия между Россией и Украиной. Хантавирус не станет следующей пандемией. Такое мнение озвучил эксперт в области здравоохранения Ашиш Джа. «Это не тот вирус, который так легко распространяется», — отметил специалист. По данным американского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм хантавируса в предполагаемом очаге заражения оказался андским, который, как известно, передается от человека к человеку. Однако для заражения необходимо длительное, в течение многих часов, взаимодействие с заболевшим. Победителем первого сезона шоу «Фактор бай дети» стала Влада Табола. Уроженка Барановичей разделила триумф со своей наставницей Настей Кравченко. К слову, между первой и второй строчкой разрыв минимальный. Всего 48 баллов. Теперь Влада обладательница главного приза шоу-проекта «Домашней студии звукозаписи». На второй строчке расположился Дамир Набиев. Тройку лидеров замкнула Виктория Бадытчик. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
12: Радиус FM. С Днем Победы!

0: Радиус FM. С Днем Победы!
1: Astro, no.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью +3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью +4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью +4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью +6-8, днем 14-16 тепла, в Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем +16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: b.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама.
2: Радиус FM. С Днем Великой Победы!
3: Праздником Победы!
4: А война закончилась внезапно.
3: Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы.
1: Радиус FM. С Днем Победы!

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси 19 часов. Великая победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус FM. С Днем Победы! Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. С Днем Победы! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Радиус ФМ. С Днем Великой Победы!
1: 9 мая является днем всенародного.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Беларуси 20 часов.
1: Радиус ФМ. С Днем Великой Победы!
2: Праздником Победы!
3: А война закончилась внезапно.
2: Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы.
0: Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла, в Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM.

Великая Победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус ФМ. С Днем Победы!

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс.

0: Беларуси 21 час.
1: Радиус ФМ. С днем Великой Победы.
2: 9 мая является днем всенародного торжества. Праздником!

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Мама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
5: Радиус FM. С Днем Великой Победы!
6: Праздником Победы!
7: А война закончилась внезапно.
8: Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы.
0: Радиус ФМ. С Днем Победы.
9: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: спинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам.
1: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Реклама. Радиус FM. С Днем Победы. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка.

0: Беларуси 22 часа. Великая победа. 9 мая. Праздник с историей. Великий день. Праздник, который до сих пор встречают со слезами на глазах. Радиус ФМ. С Днем Победы! Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3,5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4,6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4,6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. С Днем Победы!

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
4: Радиус FM. С днем Великой Победы!
5: 9 мая является днем всенародного торжества! Победы!

0: Радиус FM. С Днем Победы!
1: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу?

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер ночью переменных направлений. Днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 4-6, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью 6-8 тепла, днем 12-14 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

темы. Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфорта

0: Выбирайте птенцов, они учатся жить.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Реклама.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем с западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер, днем западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер днем в западной четверти умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем 10-12 тепла, в Гродно плюс 11-13, в Витебске 12-14 выше нуля, в Бресте днем плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16 и в Гомеле днем плюс 16-18. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.